0: Мельхиад, какво бы наредим да та радио не играеш?
1: Ни чашика,
2: рече Мельхиад.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Какво липа музика?
2: Я пипи. И надпуй сам.

0: Хочеш, Матейко?
1: Хочем.
0: Хочеш, Гаспаря?
1: Хочем.
0: Хочеш свеже траче из Париза?
1: Нуйна ми е.

0: legendarni Tom Waits s komadom God's Away on Business. Tom Waits je za svoj čas imel veliko teh intervjujev in nastopov na teh nekih, no, ne vem, večernih oddajah v Ameriki. In eden, mogoče najbolj tak zapomljiv prizor je bil, ko je bil na Fernwood Tonight z Martinom Mullom in Fredom Willardom leta 1977 in so ga spraševali o njegovih mogoče tendencah po pitju in potem, da ima konstantno na svojih koncertih eno flašo sabo, kakšno flašo alkohola ali pa če, ja, kakšno pivce, kakšno vinček, ne vem kaj že vse. In so ga pač v bistvu malo tako provocirala, ne, pač, aj to kakšen problem pač, ne. In je potem legendarni Tom Waits odgovoril nazaj, I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. Kar mogoče v slovenščini bi bilo nekako težko prevesti, ampak raje imam flašo pred sabo kot Sašo Fred Prado. Se sem rekla, da se ne da v slovenščini prevesti, no kaj hočete od mene?
1: А на Перовском на базаре шум и тарарам. Продает все, что надо, барахло и хлам. Бабы тряпки и корзин толпами народ. Бабы тряпки и корзин заняли проход. Есть газеты, семечки каленые, сигареты, а кому лимон? Есть вода, холодная вода. Пейте воду, воду, господа. Брюква, дынь, простокваша, морса, квас на льду. Самоварщик, аж все в одном ряду. И спиртного там немало. Что ни шаг буфет,